Ты для нас спинулся. Фанство дар. Вляда алты шантуранджа. Сон фануна. Шанармона. We come from summer plats.